0: китайские солдаты?
1: Да, чёрт знает, что они пережили.
0: Значит, так выглядит война. Да хранит их Бог.
1: Хранит нас Бог.
2: 干啥呀？都审查大半天了，这架势瞅着咋这么吓人呢？
3: 我想起来这景儿在哪儿见过了。啊？地主家杀猪，就这么整。
2: 啊，那我也知道，退出毛嘛。
4: 前进去两个人。
2: 你们都见过是吧？那你们俩先进去吧。
3: 这。

0: Здравствуйте, проходим. Присаживаемся.
1: Ты меня干啥呀?
2: Товарищ, ты меня干啥呀?
0: Прошу вас соблюдать нормы санитарного контроля. Сидите спокойно.
1: Это не было сезарма? Это тоже не было. Ай, юла.
2: Эй, 走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走 亮，别跟咱抗联丢人，整。